Лиса, короля, спец подарок, и все, и пишет его. За зайцем гналась и петляла, вот кусок ты и заблудилась. С той поры параган.

хвалить не постесняюсь, сказать не побоюсь. Орлиные высоты побил наш горный дух. Живет на крыше мира, средь ледников Амира, зимних высот.